День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

причина вечно занят. И она движением ресниц никого не манит.

одиночество из тех привычек. День проходит гладкий, как стекло, ночь, как коробок, еще много спичек.

0: Сделано в Беларуси.
1: Смотрю на тебя, ты ярче всех.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

рождения одинаков приговоров пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

руках мечты искать, это все тебе. Каждый день как яркий сон, больше слов не нужно нам. На земле любви закон, только ты и я.

0: день рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис in Paris». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
5: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
6: Сделано в Беларуси.

0: не нужно копить. Можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом.
1: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0222 240 888.
2: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки минус 25% на электроинструмент ВАТ, до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас по Брюс, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: Уссурийске 8 часов утра. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Правительством утвержден порядок предоставления бесплатных попыток ЭКО. Главное новшество – исключено требование о необходимости обращения в региональные комиссии по отбору пациентов для предоставления услуги искусственного оплодотворения, а также создания таких комиссий. Поезд памяти продолжает движение по стране. В проекте 200 человек из всех стран бывшего СССР. Также впервые присоединились и старшеклассники из Великобритании, Франции и США. Пассажиры знакомятся с общим историческим прошлым и отношением к памяти о Великой Отечественной войне. Личный прием граждан провел председатель Бобруйского горисполкома. Жители приходили с волнующими их вопросами. Максим Гурин взял на личный контроль все обращения. В Центре доп. Образования детей и молодежи Бобруйска прошла интеллектуальная игра «Нельзя забыть». Ребятам предстояло проверить свои знания в разных сферах – от географии до искусства, от спортивных достижений до исторической памяти о Великой Отечественной войне. 25 июня стартуют праздничные дни, посвященные празднованию 639-летия города Бобруйска, 82-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, 18-го международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». С 3 дня до 9 вечера на площадке возле Бобруйск-арены будут работать торговые ряды. С полной программой можно ознакомиться на boberlife.by. 26 июня в 17 часов с площади Победы по улице Социалистической, Минской, Урицкого до Бобруйск-арены пройдет праздничное шествие «Сузорье кветок» участников Международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». В 18.00 на главной сцене пройдет торжественное открытие. 25 июня в Бобруйске с 8 утра до 6 вечера будет перекрыт железнодорожный переезд по улице Пушкина. Автобусы 2, 6, 6А будут передвигаться по улице Пушкина, Бахарова, Чангарской и далее по обычным маршрутам. Изменения коснутся и автобуса номер 16 пригородного. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность, возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 54%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Добрейшего утречка, друзья и подруги.
1: Да, доброе утро. Дружить в губы вам не предлагаем.
0: Да, ну там личный выбор каждого. Клаве Коки нравится, может, кому-то тоже. Ну что, сегодня мы поговорим об интересной теме. А мы, это Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое утреннее бодрое шоу 2 в одном. И сегодня четверг у нас наконец-таки.
1: Ура, ура, ура.
0: Маленькая пятница все-таки подкралась к нам, а уже большая пятница не за горами. Ну, сегодня вот ехал в автомобиле, и мне пришла такая мысль, что, оказывается, не оказывается, много всяческих штук изобрели для автомобилей, которые, ну, в итоге не прижились, как, собственно, многие вещи, не только связанные с автомобилем.
1: Так, очень интересно.
0: Ну, вот иногда кажется, что в автомобиле уже все придумано и доведено до идеала. Но если заглянуть в прошлое, там был настоящий полигон идей просто.
1: При том, что, знаешь, бывало такое, смотришь какой-нибудь фильм и думаешь, ну все, ну это только вот из какого-то далекого будущего.
0: Да.
1: Проходят там, не знаю, 5-10 лет.
0: А оно уже устарело.
1: Оно уже все.
0: Ты пока на машину собирал, уже все устарело. Ну, сегодня как раз об этом, о вещах, которые инженеры когда-то смело внедряли в машину, но жизнь быстро проверила их на практичность.
1: Да, ну потому что не все гениальное, как оказалось, удобно.
0: Да. Ну, разберемся, почему некоторые задумки не прижились и что с ними было не так, если смотреть не с чертежа, а вот, собственно, с водительского кресла, как обыватели.
1: Ну, я не водитель, но я так буду просто осуждать.
0: Вот, например, в 1950 годах некоторые автомобили оснащались проигрывателями пластинок виниловых. Но на каждой кочке игла начинала прыгать, поэтому идея быстро провалилась.
1: Зато все равно какой звук там, какая, представляешь.
0: Ну, какая... Какая задумка. Какая-то... Ну, это просто вот постоять, музыку послушать в дороге, чтобы не отвлекаться.
1: Ну, интересненько все равно. До GPS, кстати, ты знаешь, что существовали карты такие внутри бумажные.
0: Так.
1: Как
0: да,
1: тебе
0: и
1: это?
0: Ты сам так прокручиваешь, наверное, да.
1: Ну, машина двигалась, и карта медленно прокручивалась как-то.
0: Нормально.
1: Ну, кажется, ну, такое, как будто бы себе.
0: Ничего.
1: Не, ну смотри, какая, насколько она прокручивает, насколько она по размерам.
0: Ну, какая большая карта, если это карта всего мира, да? В масштабе 1:4. Да, ну, на самом-то деле, я как водитель, который застал те времена, когда GPS-ов не было, и приходилось учиться по картам разбираться в дорогах, это такая целая тонкая книжка, автомобильный атлас называлась. Ну, не знаю, может быть, оно было интересненько.
1: В моем понимании, вот, в воспоминаниях тех, это все, вот, эта карта на капот,
0: да,
1: кладут,
0: да,
1: ее,
0: да,
1: все,
0: да,
1: спорят, ты не сюда повернул,
0: да,
1: да,
0: да, термо было. Стоит такой,
1: да, да,
0: да. Я тебе говорила, вот здесь, а вот здесь короче. Да. Ну что, об этом сегодня и поговорим. У нас в этом часу, конечно же, будет еще гороскопчик.
1: Немного интересных фактов дня.
0: Ну и расскажем вообще, что в этот день еще происходит.
1: Да.
0: Поехали.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну, а мы заново ничего начинать не будем. У нас все по-старому. Гороскопчик. Итак, Овны, день про быстрое решение и инициативу. Ждать сейчас хуже, чем действовать. Главное, не спорить там, где можно просто сделать по-своему.
2: Тельцы, стабильность будет важнее скорости. Хорошее время навести порядок в делах, которые давно откладывали.
1: Близнецы, информация будет много, но не вся полезна. Фильтруйте разговоры, часть из них просто шум.
2: Раки, день про внутренний баланс и личный границы. Не берите на себя чужие эмоции, это не ваша задача.
1: Львы, у вас сегодня появится шанс проявить себя в неожиданной ситуации. Важно не переигрывать. Естественность сегодня выигрывает.
2: Девы, хаос вокруг может вас раздражать, но именно в нем найдется полезная деталь. Не пытайтесь контролировать все сразу.
1: У весов сегодняшний день про выбор, где нет идеального варианта. Решение придется принимать не головой, а ощущением, правильно или неправильно.
2: Скорпионы, ситуация будет требовать концентрации и точности. Лучше меньше слов и больше конкретных действий.
1: У стрельцов сегодняшний день хорош для движения и смены обстановки. Даже небольшая поездка может заметно перегрузить настроение.
2: Козероги, рабочие задачи выйдут на первый план. Успех там, где есть четкий план и минимум импровизации.
1: Ну а в Водолеев сегодня появятся нестандартные идеи или предложения. Не отмахивайтесь сразу, в них есть потенциал.
2: Рыбы, день чувствительный и немного рассеянный. Лучше не принимать важных решений на эмоциях.
1: Ну, такой вот у нас сегодня гороскопчик. Что ж, а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку. Впереди у нас, как всегда, море всего интересного.
0: Просыпайся с позитивом на Zephyr FM.

0: Реклама. Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: ООО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков, операторов станков ЧПУ, операторов ПТС, перезарядчиков сборных станков, электромонтеров и других. Обучение на месте. Заработная плата до 3200 рублей. Полный соцпакет. Телефон плюс 375 225 41 00 28.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что же, теперь немножечко лайфхаков, да, на тему сегодняшней. 6 полезных для автомобилистов. Итак, опускайте стекла перед включением кондиционера. Если машина стояла на солнце, откройте окна на минуту. Горячий воздух быстрее выйдет из салона, и кондиционер начнет работать эффективнее. Вот так вот.
1: Также советуют всегда держать запасную батарейку для брелока.
0: Ой, ну, да, так, это...
1: Да. Потому что батарейка в ключе обычно происходит в самый неподходящий момент.
0: 100%. Сфотографируйте место парковки, особенно в большом торговом центре или в незнакомом городе. Иногда это экономит больше времени, чем поиск самой парковки.
1: Не выкручивайте руль до упора без необходимости. Это создает дополнительную нагрузку на элементы рулевого управления. Да. Сколько незнакомых слов для меня сейчас прозвучало.
0: Солнечные очки храните в машине в чехле. Так они меньше царапаются и всегда будут под рукой в яркий день.
1: На голову, да, можно почему-то сразу спать.
0: Я там забыл вдруг, где она у тебя, эти очки.
1: И не ждите, пока бак станет почти пустым. Многие специалисты советуют заправляться заранее, особенно перед дальней поездкой. Ну, тогда.
0: Ну, база. И говорят, еще собирается осадок, и потом этот осадок идет в топливную систему, хорошего мало. Mm-hmm. Вот такие вот лайфхаки, думаю, что все водители в курсе, но если нет, тогда вот
1: вы
0: вам, пожалуйста.
1: Курсе.
0: Теперь вы в курсе. Ну, а мы продолжаем, слушаем хорошую музыку и двигаемся дальше.
2: Сделано в Беларуси. One more song.

0: день рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Ну что, все взлетели, я надеюсь. И сейчас всем прекрасного полета. Мы вам расскажем пока в дорожке несколько мифов. Есть такой миф, что мозг человека продолжает развиваться и перестраиваться всю жизнь. На самом деле мозг остается пластичным всю жизнь и способен формировать новые нейронные связи в любом возрасте. Да, кстати.
1: Интересно.
0: Да. Ну, все, когда вот новое что-то учишь, образовываются новые нейронные связи. И, кстати, организм, говорят, медленнее стареет.
1: А то, что я забываю, это что там, все стирается?
0: Это просто старые нейронные связи выключились.
1: Итак, есть такой миф, что полнолуние влияет на поведение людей. На самом деле научных исследований, ну, как бы нет такого вот, чтобы
0: подтвердили. Ой, да все это глупости. Ну, я вот, допустим, просто выхожу, вою и все, поначалу.
1: Ну, кстати, ты знаешь, у меня есть знакомые, которые действительно говорят, я не сплю, когда полнолуние. Ну, мне кажется, это самовнушение больше какое-то.
0: На самом деле, полнолуние, да, не сплю, потому что луна просто в окно светит, шторы есть сегодня.
1: Глаза надо закрывать.
0: А, вон оно что, да. Ну, еще говорят, что горячая вода лучше смывает микробы, чем теплая. На самом деле, решает не температура воды, а мыло нужно использовать и механическое мытье рук. Руками так шу-шу-шу.
1: Лайфхак сейчас.
0: Друг об дружку, и оно все получается, неважно под какой водой. Ну, а разница в температуре из-под крана слишком мала, чтобы вообще иметь какое-то действие.
1: Ну, еще один такой миф тоже интересный. Многие люди думают, что они лучше думают только после кофе.
0: Ага, ну это, вот. это тоже психосоматика.
1: Да. Ну, наука говорит, что кофе не включает мозг, если его нет.
0: Да, если его нет,
1: то все.
0: Там уже никаких нейронных связей не помогут. Ну и говорят, что если тронуть птенца, родители его бросят. На самом деле у птиц слабое обоняние, и в большинстве случаев они продолжают заботиться о птенце даже после контакта с человеком. Ну или просто для них это был повод. Ну наконец-то, всего хорошего.
1: Забирай
0: вот
1: пусть, его себе.
0: Вот с ними и живи.
1: Есть такой миф, что Эверест самая высокая гора в мире. На самом деле по высоте от основания до вершины рекорд у Мауна Кеа. А Эверест самый высокий над уровнем моря.
0: Вот как? Вот это я прям не знал.
1: Ты понимаешь? Я тоже не знал.
0: Так что, ну так вот много сегодня интереснейшей информации. Что, впереди нас ждут, конечно же, интересные новости познавательные. Ну а мы услышимся уже в следующем часу и принесем вам еще больше радости, хорошей музыки и интересных фактов.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ВАТ. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 82 копейки, евро 3,20, за 100 российских дают 3,77 белорусских. По информации Белстата, средняя зарплата в Беларуси в мае превысила 3000 рублей. Самый высокий средний уровень оплаты труда зафиксирован в Минске – 3891 рубль. На втором месте – Минская область. Среди профессий по уровню доходов лидируют работники сферы информации и связи. БелАЗ подписал ряд соглашений о сотрудничестве с российскими организациями. С петербургской компанией отечественный завод намерен запустить производство электрических машин на своих площадках. С московскими коллегами взаимодействие сфокусировано на разработке тяговых электроприводов для 290-тонных самосвалов. С предприятием «Уральская сталь» подписано соглашение о поставке новой марки толстолистового металлопроката из высокопрочной стали. Мета презентовала новые бюджетные умные очки. Начальная цена – $299. Последняя модель оснащена камерой и персональными динамиками. Пользователи могут говорить с искусственным интеллектом, чтобы тот переводил или понимал, что они видят вокруг себя. Также можно делать фотографии и видеозаписи обстановки поблизости. От одного заряда устройство работает до 8 часов. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 82 копейки, евро 3,20, за 100 российских дают 3,77 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 14 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $74.05 за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность, возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 54%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Доброе утро, четверга, наш дорогой Бобруйск.
1: Добрейшего утречка, с вами Юлия Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: И самое бодрое и утреннее шоу «Два в одном». Мы сегодня беседуем об интереснейших моментах, о тех всяческих штуках в автомобиле, которые не прижились. Вот, например, было такое время, когда встраиваемый был автомобильный пылесос в базовой комплектации. Некоторые производители считали, что водитель будет регулярно убирать салон прямо во время поездок. Вот прям за рулем едет и пылесосит. Покупатели энтузиазма не проявили. Вот так вот.
0: Так может, это просто людям некоторые. Знаешь, как некоторые аккуратно не едят?
1: Да. Ну, есть такое, да.
0: Но... А также что? Третий выдвижной передний фароискатель. Это что такое, Рома?
1: Хороший вопрос. Я не в курсе. Настолько это все устарело.
0: В общем, говорят, на некоторых старых автомобилях устанавливался дополнительный поворотный прожектор для поиска дороги ночью.
1: А, я понял, о чем это. Это, знаешь, сейчас стоят на полицейских машинах в Америке, наверное, в фильмах, вот такой вот фонарь, который около левого бока. И ты когда едешь, фонарем крутишь, там, номер дома посмотреть или еще что-то.
0: Нет, даже не знаю, о чем ты говоришь.
1: Я как-то себе на машину такие поставил на капот, но мне не понравилось. Выглядит так себе.
0: Так себе. Как будто бы этот маяк какой-то.
1: Да, едешь, а кого-нибудь взял, ослепил случайно. А Rolls-Royce, кстати, выпускает в своих машинах Rolls-Royce. По-моему, Bentley тоже. Возможно, Rolls-Royce. Вот дверь открываешь, нажимаешь кнопочку, и там из двери у тебя зонтик вытаскивается.
0: Класс. Но да. Это я, по-моему, уже видела.
1: Да. Это штука прикольная. То есть, ну да, не паришься. Как правило, да, куда зонтик положить?
0: Да слушай, если у тебя есть машина, зонтик тоже такой себе.
1: Да и вообще, если у тебя есть Rolls-Royce, зачем выходить из дома?
2: Встречай утро на Zephyr FM.

0: дома.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну, вот у диджея Смэша Бэйби хочет поиграть, а мы вам приметы расскажем. Стоит ли сегодня играть вообще в игры всякие мутные? Итак, если упали ключи, значит, скоро будет неожиданный разговор или новость.
1: Вот. О, вот. Неожиданный разговор не нравится мне.
0: Да,
1: это.
0: Да.
1: Вообще
0: да,
1: нет.
0: А новость это вообще, ну, зачем?
1: Какие-то с детства страхи, да? Ну-ка, подойди сюда, и ты уже думаешь, все.
0: Я тебе ничего не сделаю, расскажи правду.
1: Да. Если пролилась вода на стол, значит, скоро будет небольшое приятное событие и встреча.
0: Лей! Лей на стол воду! Если потерялась одна перчатка, значит, в делах произойдут изменения и смена планов.
1: Перчатка?
0: Ну да.
1: Летом?
0: Что за перчатки не носишь летом? Такие с этим...
1: Резиновые.
0: С бешуры такие. Да-да-да.
1: Если звонок оборвался сам, значит, скоро разговор еще вернется в другой форме. Ну или в другое время. Ну логично, в принципе.
0: Ну либо связь пропала просто.
1: Да, да.
0: Если разбилось зеркало, значит, в жизни начнутся заметные перемены.
1: О, я не знаю, откуда вы, почему, но мне всегда говорили, что зеркало так таким неприятностям,
0: да, да,
1: каким-то
0: да.
1: просто ужасным последствиям.
0: И не дай бог посмотреть в осколок
1: да,
0: зеркала.
1: Да, да.
0: Все.
1: А я вот, ты знаешь, как-то в детстве мне было интересно, я посмотрела.
0: И что?
1: Ну вот даже не знаю. Это я сейчас хорошо живу, потому что посмотрела, или плохо, потому что тоже посмотрела. Если нашли монетку на дороге, значит, впереди небольшая удача и везение в делах. Вот это хорошая примета. Давайте в хорошее верить.
0: Да. А я еще слышал, если монетку находишь, или денежку какую-нибудь на дороге, ну или чемодан с деньгами, то нужно к этим деньгам очень бережно относиться, и тогда деньги будут приходить еще больше.
1: Есть еще одна примета.
0: Так.
1: Вообще не трогай чужие деньги.
0: Все, согласен. Принято.
2: Сладкая штучка.
3: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side. In

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Итак, а мы продолжаем. У нас пятиминуточка этикета прямо подкралась незаметно. Итак, сейчас расскажем вам, как вести себя в общественном душе. Например, в спортзале, или в бассейне, или даже в фитнес-клубе. Так вот, не занимайте душ надолго. Душ – это не спа-зон. Быстро помыться и уступить место другим. Базовое уважение. И в очередь, к очереди, даже если ее не видно.
1: А недолго – это вот сколько?
0: Ну, минут 5.
1: О, ничего себе. У меня голова, точнее, волосы на голове дольше намокают.
0: Голову нужно мыть дома.
1: Не оставляйте вещи на полу. Тоже вот такой вот совет. Потому что, во-первых, пол мокрый, скользкий и общий. А полотенце, вот эти там, обувь, ну, шампуни, ну, держать при себе надо.
0: Ну, да, желательно. Сначала настройте воду, потом заходите. Никто не любит сюрприз в виде кипятка или ледяного душа. Проверили, зашли?
1: Не факт. Может, кто-то и любит.
0: Да, под горячей водичкой.
1: Контрастный такой.
0: Те, кто думают, что горячая вода смывает лучше.
1: Да. Не устраивайте мини-прачечную, потому что душ – это не место для стирки одежды. Ну, по крайней мере, если это не ваш личный душ.
0: Да, с тазиком такой пришел. Я постираться. Уважайте тишину и личное пространство. Разговоры по телефону, громкие обсуждения и лишний шум – все это оставляет за дверью душевой. Ну, петь, наверное, тоже не очень.
1: Ну, петь еще ладно. По телефону что такое? Ну, можно и поговорить.
0: Что, под душем стоишь на самом деле?
1: Да, алло. Буду
0: не алло, что-то не слышно. Алло.
1: Погромче шум. Я знаю, что я около водопада.
0: Да.
1: После себя нужно что? Чтобы было все аккуратно и сухо.
0: Ага.
1: Так вот, да. Простое правило, которое многое говорит о человеке. Быстренько помылись, убрали с собой и все, и пошли себе делами заниматься.
0: Вот, ну, вполне логично. Ну, пошли делами заниматься, а мы пошли слушать хорошую музыку.
1: Погнали.
0: Поэтому остаемся с нами.

0: реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Новый премиальный полноприводный кроссовер ST Xlantix ET8 с шестиместным салоном готовится к выходу на российский рынок. Модель оснащается адаптивной подвеской, 21-дюймовыми колесными дисками и последовательно гибридной силовой установкой. В ее основе лежит 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 156 лошадиных сил, работающий исключительно в роли генератора для зарядки адаптивной к зимним условиям батареи. Отдача двух электромоторов составляет 469 лошадиных сил, обеспечивая разгон до сотни за 5,4 секунды, максимальную скорость 180 км в час и суммарный запас хода свыше 1000 км.
1: Про машины для людей.
2: Немецкое ателье Bavenzippen автомобиля представило суперуниверсал 05 GT на базе гибридного BMW M5 Touring. Создатели Alpina перенастроили подвеску на плавность хода, добавили кастомные шины Pirelli и 21-дюймовые кованые диски. Мотор объемом 4,4 литра V8 B-Turbo с электромотором увеличили до 800 лошадиных сил и 1100 ньютон-метра крутящего момента. За счет выхлопа Акропович при весе более 2,5 тонн полноприводный универсал разгоняется до сотни быстрее, чем 3,6 секунды, а максималка равна 305 км в час. Эксклюзивный тираж составит 200 машин в год, а цена в Европе стартует от 200 тысяч евро.
1: Дай газу!
2: Итальянское ателье представило эксклюзивный мелкосерийный спидстер ручной сборки, стилизованный под культовый Jaguar E-Tip с характерными обтекателями и коротким ветровым стеклом. Заднеприводный спорткар стоимостью в 498 тысяч евро оснащается независимой подвеской и дисковыми тормозами. Покупателям предложена линейка атмосферных бензиновых двигателей V12 с рабочим объемом 5,3 литра, мощностью 272 лошадиные силы в базовом исполнении, а также форсированные модификации объемом 6,7 литра. Все силовые агрегаты работают исключительно в паре с механическими коробками передач на 4, 5 и 6 ступеней, обеспечивая максимальную скорость свыше 235 км в час.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Ну, кто-то сердце в отпуск отправляет, а кто-то прям целиком ездит в отпуск.
1: Ну, только сердце.
0: Да. Мы уже свой отпуск от отпуска не чали. Итак, что, мы сегодня беседуем с вами, Юлия Гладкова.
1: Рома Вакс.
0: Да, и утреннейшее шоу 2 в одном, и мы беседуем о тех вещах, которые не прижились в автомобилях, о всяческих девайсах. И вот, например, стационарный автомобильный телефон. Задолго до мобильников это считалось вершиной роскоши. Устройство стоило дорого, связь работала не везде, а вскоре появились компактные мобильные телефоны.
1: Ну и кондиционеры размером с половину багажника тоже, говорят, был. Я даже не помню такого.
0: Ну, это, наверное, в старых машинах.
1: А, ну, может быть, да.
0: Да, вот такие вот вещи, собственно, были и почему-то не прижились. Ну, с развитием технологии зачем нам нужно? Что, у нас в этом часу, конечно же, гороскопчик.
1: Да, и новости тоже будут.
0: Поэтому оставайтесь с нами на 95.4. Поехали.

0: нужно копить. Можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано!

0: Зефір 95.4 FM.
1: В Бобруйске 10 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси упростили оформление спонсорской помощи. Соответствующее постановление подписал Александр Турчин. Теперь для одобрения благотворительной сделки организациям достаточно предоставить проект договора, а руководителю госоргана выпустить приказ вместо личной подписи на документе. Новые правила призваны существенно ускорить процесс оказания безвозмездной поддержки.
0: Город.
1: Сегодня стартуют праздничные дни, посвященные празднованию 639-летия Бобруйска, 82-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, 18-го международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». С 3 дня и до 9 вечера на площадке возле Бобруйск-арены будут работать торговые ряды. В 19:00 начнется концерт группы «Балаган Лимитед». С полной программой можно ознакомиться на bobrylife.by.
0: В мире.
1: В Бельгии из-за жары отменены более 100 поездов, в составах отсутствуют кондиционеры. На этот период также сокращено количество пригородных составов. К слову, температура в стране уже достигла рекордных для июня 37 градусов. Также метеорологи допускают, к концу недели она может достигнуть отметки 40.
0: Вот это да!
1: В Диснейленде подросток упал с 15-метровой высоты, но остался цел. Во время поездки 13-летний мальчик преждевременно сошел с движущейся платформы. Потеряв равновесие, он сорвался вниз и упал на конструкцию самой горки. Момент происшествия попал на видео. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: же мы разбудим.
1: Да, если не разбудили, то разбудим еще раз. Итак, немного новостей из нашей прекрасной родины.
0: Да, вот, например, кстати, ты знаешь, что в Беларуси уже определились с еще одной семьей, которая представит наш регион на крупном республиканском конкурсе «Семья года» 2026. Это будет семья Горячевых.
1: Ой, мы их поздравляем и желаем удачи в этом собственном конкурсе.
0: Четверо деток, кстати,
1: Молодцы. Угу. Вообще восхищаюсь людьми, у которых много детей. Я с вами с двумя еле справляюсь.
0: Так у них что? У них, знаешь, какой девиз? Семья всегда на первом месте. Я считаю, это правильно.
1: Ой, ну, конечно, с таким-то девизом все могут. Ну что, в Могилеве появился новый спортивный объект, который уже претендует на статус самого высокого в стране в своем формате. Здесь открылся Open Air скалодром высотой аж 17 метров. Это примерно уровень стандартной пятиэтажки. Ну, в общем, конструкция рассчитана как для новичков, так и для опытных спортсменов и включает две разные трассы. Одна из них предназначена для отработки скорости подъема, а вторая для прохождения более сложных маршрутов, где важны техника и выносливость. Ну, это круто. Для скалолазов у нас гор своих нету, зато мы вот такие вот штуки для скалолазов.
0: Мне страшно, но интересно наблюдать за людьми. Я бы не полезла.
1: А у меня попа немножко тяжелая, поэтому я сваливаюсь всегда. Меня все приземляет.
0: Ну, так может кто-то, чтобы поддерживал надо тебя.
1: Не исключено. Сопровождающий, да. Штурман.
0: Так, ну что, добрые новости. Заславили вот МЧС, спасли козленка. Оказался он в 10-метровом колодце. Собственно, со всеми все хорошо, но как же здорово, что наша служба вот так вот быстро реагирует.
1: МЧСники у нас молодцы. И сразу вот добавлю, в Добрушке спасатели, или в Добрушке, или в Добруше, господи ты, боже мой.
0: Ну, так, к сожалению, так ласково хочешь, да?
1: Да, да. Значит, спасателям снова пришлось работать не с техникой, а самым неожиданным пассажиром, а истенком. Птенец выпал из гнезда, которое находилось на высоте. Ну и наши бравые ребята из МЧС приехали, его помогли, спасли. Все живы, все здоровы. И
0: все спасены. Собственно.
1: Продолжают свою прекрасную жизнь на нашей прекрасной родине. Вот так. Да. Ну что, мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку. Конечно, гороскопчик вас ждет, еще немножко новостей из мира. Поэтому оставайтесь с нами на 95.4.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну, мы надеемся, что вы свои малахитовые сны уже закончили, наконец-то. И мы расскажем вам сейчас гороскопчик.
2: Гороскопчик не только для королевы Медной горы.
1: Вот именно, да. Итак, овны, день... Про быстрые решения и инициативу ждать сейчас хуже, чем действовать. Главное, не спорить там, где можно просто сделать по-своему.
2: Тельцы, стабильность будет важнее скорости. Хорошее время навести порядок в делах, которые давно откладывали.
1: Близнецы, у вас сегодня будет много информации, но не вся она полезна. Фильтруйте разговоры, часть из них просто шум.
2: Раки, день про внутренний баланс и личные границы, но не берите на себя чужие эмоции, это не ваша задача.
1: У львов сегодня появится шанс проявить себя в неожиданной ситуации. Важно не переигрывать. Естественно, сегодня выигрывает.
2: Девы, хаос может раздражать, но именно в нем найдется полезная деталь. Но не пытайтесь контролировать все сразу.
1: У весов сегодня день про выбор, где нет идеального варианта. Решение придется принимать не головой, а ощущением, правильно или неправильно.
2: Скорпионы, ситуация будет требовать концентрации, точности. Лучше меньше слов, но больше конкретных действий.
1: Стрельцы, у вас сегодня хороший день для движения и смены обстановки. Даже небольшая поездка может заметно перегрузить настроение.
2: Козероги, рабочие задачи выйдут на первый план, и успех вас ждет там, где есть четкий план и минимум импровизаций.
1: У водолеев сегодня могут появиться нестандартные идеи или предложения. Не отмахивайтесь сразу. В них есть потенциал.
2: Рыбы, день чувствительный и немного рассеянный, но лучше не принимать важных решений на эмоциях.
1: Вот такой вот гороскопчик у нас сегодня обнадеживающий. Ну а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку.
0: Встречай утро на Зефире.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы. 8044 550 30 30.
2: Сделано в Беларуси.

0: как друг друга однажды встретили.
1: Взглядов нежных, своих свечений
0: погасили и не заметили.

0: Ой, да не надо нам никаких новых религий. Вот новости расскажем, да и все. Это New Religion, New Religion. Итак, рынок люксовых часов неожиданно начал меняться из-за рекордного роста цен на золото. Владельцы и дилеры все чаще принимают решение не продавать винтажные модели, а отправлять их на переплавку. Особенно это касается часов среднего премиального сегмента вроде Омега и Tag Heuer. Причина простая. Иногда стоимость золота в корпусе оказывается выше цен... выше, чем цена самих часов, да, на вторичном рынке. В итоге металл становится выгоднее истории и бренда. А вот коллекционные модели вроде Rolex или Patek Philippe пока держатся, поэтому свой Rolex пока не продавай, еще пока держится. Не надо его на металл пускать.
1: Я как будто вообще часы не люблю. Ну, я могу надеть на какое-то мероприятие или еще что-то, но так-то...
0: Ну, я вот тоже, у меня есть часы разные, но как-то я привык к этим к электронным, они мониторят здоровье, стал здоровым как бык, и все, больше ничего не надо. В общем, итог простой, золото снова диктует правила, даже там, где раньше решала легенда и бренд, вот так вот.
1: Да, я думаю, бренд все равно играет роль, все равно будут покупать этого же бренда, несмотря на цену. Ну, это любители опять-таки.
0: Да, коллекционеры всякие.
1: Да. Ну что, в Китае, кстати, говорят, продолжается такая масштабная перестройка системы высшего образования.
0: Так.
1: Вот, за последние 4 года уже у них почти 12 тысяч программ бакалавриата закрыли. Ага. А вместо них открыли около 10 тысяч новых направлений, в основном технологических и инженерных. Слушай, ну так понятно почему. Столько всего там они вот это вот придумывают и так далее, конечно. Какие-то уходят вообще в прошлые профессии.
0: Опять же, вот это вот тысяч столько, тысяч столько, тысяч. Ну, не нужно забывать, что там все-таки людей. 3 миллиарда.
1: Да, да, да. Минуточку.
0: Да, да, да. Ну что, и самые мощные ветра, вот выяснили ученые, на Земле фиксируются вовсе не у поверхности, а на высоте примерно 9-12 тысяч километров. Тысяч метров, собственно, 9-12 километров. В зоне струйных течений и в нижней стратосфере, над районом Северной Атлантики и Гренландии. Эти потоки могут разгоняться до 350-400 километров в час. Не метров в секунду, а час. Причина – сильный температурный контраст. Здесь сталкиваются холодные арктические массы и теплое течение Гольфстрима, создавая воздушный коридор с огромной скоростью. Но что вот интересно, что для авиации это не просто факт, а рабочий инструмент. Самолеты используют попутные, значит, струйные потоки, чтобы экономить топливо и сокращать время полета. А тем, кому особо повезло, еще и быстрее долетают, наверное.
1: Ну, тоже, да, хорошо. Что еще прочитала? Новость такую интересную. Великобритания, чтобы ты понимал, группа грабителей угнала экскаватор и использовала его, чтобы буквально выломать или изъять банкомат из стены.
0: Нормально, так серьезно
1: подошли. В 3 часа ночи,
0: это да, вам не 12 друзей Оушена, да? Это там три друга Махмуда каких-нибудь.
1: Ну вот, собственно, слушай, не побоялись, да? Ну это же шумно и в принципе, ну как-то...
0: Ну, знаешь, вот это, наверное, какой-то стереотип, что если грабители, то там в масках что-то там пробираются, подземные покопы, а тут все, подъехали на эскаваторе, работают люди, работают, вырвали банкомат, уехали.
1: Ну, может, это такая работа.
0: Да, да, да. Ну, не могут они открутить банкомат. Ну, что делать? Ну, я вообще, если честно, в последнее время поражаюсь. То Лувра грабили, тоже там с каким-нибудь, с каким-то краном, то это, и никто даже, ну, окей, грабят и грабят.
1: Да найдут потом. Вот недавно же, по-моему, Пикассо нашли картину, какую-то украденную, тоже давным-давно, вот в одном доме. Поэтому и с этим тоже найдем когда-нибудь.
0: А это вот все, вот это вот, знаешь, народное безучастие. Вот люди проходят мимо, видят, что-то происходит. Ну, происходит и происходит, мне какое дело. Слава богу, что у нас не так.
1: Да, да.
0: У нас, если что-то подозрительное происходит, слава богу, сообщают и, так сказать, предотвращают преступление. Ну что ж, такие вот новости, а мы двигаемся дальше и слушаем хорошую музыку.
2: Сделано в Беларуси.

0: Люди учатся, как говорить, а главная наука – как и когда молчать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Ну что ж, дорогие наши, вот наш подошел эфир, наш четвергянский эфир подошел к концу. С нетерпением ждем пятницы. Желаем вам, чтобы ваш сегодняшний четверг пролетел незаметно.
1: Да, тем более, что уже можно начинать празднование в городе.
0: Там. Пятницу, да, вы отмечаете?
1: Да. Что, венок дружбы?
0: Да, кстати, сегодня уже можно съездить на, значит, Ледовый дворец, погулять там, посмотреть, послушать концерты какой-нибудь.
1: А вообще заходите в наш телеграм-канал «Говорит и показывает Бобруйска», знакомьтесь, во-первых, с программой.
0: Там есть конкретный план.
1: Много всего интересного. Да.
0: Ну что, а мы желаем вам приятного времяпровождения, хорошей дороги домой, хороших прекрасных выходных, которые 100% будут прекрасными. Ну, а завтра еще пятничку протянем, и завтра в 8 утра будем с вами. Ну, а пока.
1: Пока-пока.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Поезд памяти прибыл в Витебск. Участников международного культурно-образовательного проекта принимали с хлебом-солью. К слову, за 5 лет состав прошел 1000 километров, подарил сотни знакомств и стал для юношей и девушек из разных стран маршрутом по общей истории.
0: Город.
1: В рамках марафона молодежи и студенчества на базе Бобруйского государственного автомеханического колледжа прошла необычная встреча. Юные спортсмены пообщались с учащимися учреждения на тему «Сила воли. Секрет чемпионов». Подробности на Бобр Лайф.
0: В мире.
1: Безработица в Финляндии достигла рекордного уровня за последние 28 лет. В мае количество незанятых превысило 370 тысяч человек. Это на 1/5 больше, чем годом ранее. Общий уровень поднялся почти до 13%. Особенно остро проблема ощущается среди молодежи. Экономика страны переживает спад, и рынок труда продолжает сокращаться, из-за чего тысячи граждан остаются без заработка.
0: Вот это да!
1: Продажи отечественной продукции на Wildberries растут. Спрос на товары под брендом «Сделано в Беларуси» есть как внутри страны, так и в других государствах. Жители соседних держав покупают садовую технику, корпусную мебель, отделочные материалы, автотовары, бытовую технику, текстиль для дома, косметику и трикотаж. В лидерах среди Кыргызстан и Армения. Следом идут Россия, Казахстан и Узбекистан. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: утро, вы слушаете самую сладкую радиоволну. Теперь с вами я, Нелли Мята. Ну что ж, сегодня у нас четверг, да, до выходных рукой подать. Но рабочий ритм пока никто не отменял. Но в народе этот день часто называют маленькой пятницей. И мне кажется, это отличный повод поймать волну позитива и доделать все важные дела. Ну, с хорошим, конечно, настроением и на самой сладкой радиоволне. Остаемся на волне 95.4 и давайте поднимать настроение треком от Agathe Vice.
1: Так звучит город.

0: Что напомню, сегодня четверг, 25 июня. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают. Сегодня по стране, по югу-западу воздух прогреется до 30 градусов. Тепла. Белгидромет объявил желтый уровень опасности. Местами пройдут дожди, возможны грозы, а в Могилевской области температура воздуха поднимется аж до 25 градусов тепла. Правда, будет дождь и возможная гроза местами. Так что зонтики мы далеко не прячем. Ну и, конечно же, наслаждаемся самой сладкой радиоволной. Включаем звук громче. Черри Леди от Коста Лакоста.
1: Встречай утро на Зефир FM.

0: нужно копить. Можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Друзья, вы, наверное, замечали, что вот выпили чашку кофе, а бодрость ощущается совсем недолго. И это не просто ощущение, ведь исследования подтверждают. Физиологически бодрящий эффект от кофеина длится, всего 15-20 минут. Именно столько времени требуется, чтобы кофеин начал блокировать рецепторы аденозина, то есть это вещества, вызывающего сонливость. После этого наступает либо спад, либо организм просто привыкает к стимулятору и дальнейшее ощущение бодрости. Скорее вопрос привычки и самовнушения. А вот если совместить кофе с коротким дневным сном, это такой вот лайфхак, советуют специалисты, то эффект будет гораздо ярче и продолжительнее. Достаточно выпить чашку кофе и прилечь на 15, также 20 минут. К моменту пробуждения кофеин как раз подействует. И вы почувствуете настоящий прилив силы, который может сохраняться больше часа. Так что не злоупотребляйте кофеином, а лучше больше отдыхайте, больше двигайтесь. Ну и, конечно же, на фоне включайте бодрящую музыку, особенно на Zephyr FM.
1: Встречаем утро вместе. Zephyr FM.

0: 72-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, 18-го международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». С 3 дня и до 9 вечера на площадке возле Бобруйск-арены будут работать торговые ряды. В 19:00 начнется концерт группы «Балаган Лимитед». С полной программой можно ознакомиться на сайте bobrulife.by.
1: В мире.
0: В Германии зафиксирован рост наркопотребления среди молодежи. По данным Института общественного здоровья, почти каждый пятый молодой немец уже пробовал запрещенные вещества. Среди юношей доля достигает четверти. В целом, среди подростков число потребителей увеличилось почти вдвое. Уполномоченный правительство связывает тенденцию с упрощением доступа к психотропам.
1: Вот это да!
0: Мир может потерять 500 видов птиц уже в ближайшие 100 лет, предупреждают биологи из университета Рейдинга. Это количество превышает все известные вымирания пернатых. Основные виновники – изменение климата, разрушение среды обитания и человеческая деятельность. Чтобы избежать этого, потребуются программы по разведению и восстановлению экосистемы. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что, друзья, сегодня, мне кажется, отличный повод вспомнить, как важны простые человеческие жесты. Сегодня, друзья, 25 июня, и, кстати, существует очень интересный, необычный, неофициальный праздник – День улыбки незнакомым людям. Добрый и светлый, мне кажется, праздник, который напоминает иногда для хорошего настроения, ну, достаточно просто улыбнуться прохожему. Этот неофициальный праздник появился благодаря художнику Харви Беллу, создателю знаменитого желтого смайлика, и с тех пор стал символом открытости и душевного тепла. Пускай сегодня ваш день начнется с искренней улыбки, ну и сохранять внутреннее равновесие и делиться хорошим настроением. Это, мне кажется, настоящее искусство, доступное даже каждому. Так что попробуйте сегодня просто так улыбнуться незнакомцу, либо посмотреть в зеркало и улыбнуться себе, и вы увидите, как настроение у вас поднимется, и, естественно, день преобразится.
1: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас по Бабруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Ну что ж, середина часа на Зефир ФМ, с вами по-прежнему Нагимята. Ну и давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день, 25 июня. Не советуют нам стартовать в чем-либо, день для этого не самый подходящий, и вообще стоит быть начеку, ведь за каждым углом нас ожидают проблемы и неприятности сегодня. Ну, мы со всем справимся, конечно, но сил потратить все же придется немало. В наших в сердцах сейчас поселится анархия, нам захочется вообще ничего не делать и просто лежать на диване. В хобби, конечно, это будет круто, а вот на работе может выйти, конечно, нехорошо. Так что, друзья, выпиваем чашечку крепкого кофе, бодримся и действуем. Главное не сидеть на месте. А вот верить гороскопу или нет, это дело каждого. Ну, как всегда, я вам говорю, оставаться на волне 95.4 обязательно. Включайся.

0: мы встретимся вновь под тихие звуки кино. Молчит телефон.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
3: Дизельный рамный внедорожник 212Т01 получил официальное одобрение типа транспортного средства и появится в России в начале третьего квартала 2026 года. Новинка оснащена 2-литровым двигателем мощностью 166 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Автомобиль базируется на классической рамной конструкции, зависимой пружины, многорычажной подвеской спереди и сзади. Официальная заводская гарантия на новый внедорожник для российского рынка составит 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
2: Про машины для людей.
3: Топливный гигант Shell показал легкий концепт-кар Triple 10 Challenge весом 1 тонна для демонстрации новой диэлектрической жидкости. Новинка использует прямое импрессионное охлаждение батареи, мотора и электроники в едином общем контуре с одним радиатором, что снизило стоимость аккумулятора на 25%. Прототип расходует всего 1 кВт энергии на 10 км пути, демонстрируя энергоэффективность на 30% выше большинства современных электромобилей. Батарея емкостью 32 кВт-часа обеспечивает машине 320 км автономного хода и заряжается с 10 до 80% ровно за 9 минут 54 секунды.
2: Дай газу!
3: Ульяновский автозавод возобновит выпуск внедорожника УАЗ Патриот в специальной версии «Экспедиция» для тяжелого бездорожья. На старте продаж новинка получит только бензиновый двигатель, в то время как адаптация нового отечественного 2-литрового дизеля мощностью 136 лошадиных сил пока прорабатывается инженерами. Помимо стандартного силового обвеса, экстремальную модификацию оснастят полноценной электронной системой стабилизации с контролем торможения на поворотах. Весь модельный ряд Патриота также обзаведется современной светодиодной оптикой, другим рулевым колесом и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привычный рычаг управления раздаткой в салоне уступит место современному и удобному селектору в виде вращающейся шайбы.
2: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Я тут прочла очень интересное исследование, друзья. Ну, все мы знаем, что черешня не только вкусное лакомство, а оказывается еще настоящий помощник для нашего организма. Это сочная ягода, стимулирует работу печени и почек, помогая им активнее выводить токсины. Кроме того, черешня улучшает кровообращение, что положительно сказывается на общем тонусе и самочувствии. Так что не отказывайте себе в этом полезном десерте. Ну и, конечно же, хорошее настроение. Как же без него? И как же возможно пройти этот рабочий день без этого? Так что настроиться вам помогут зажигательные хиты на Зефир FM. Как раз я прямо сейчас и включу. От Артемаса. А слушаем Адама Мартина. И романтичный трек «Воспоминания» от Пчелы и Анри. А с вами была Нелли Мята. Услышимся уже в следующем часу. И, кстати, не забывайте, с 13 до 14 часов пройдет наша традиционная игра на Зефир FM в прямом эфире. Не пропустите.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
2: Я провожал твои поезда, я отпускал твои корабли.
3: Я проезжала мимо города,
2: в которых счастье искали мы.

0: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0222 240 888.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Ну что, друзья, пришло время для нашего традиционного розыгрыша в прямом эфире на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята, и вы слушаете самую сладкую радиоволну. А прямо сейчас можно выиграть билет на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид» от компании «13 метров» и Гомельского государственного цирка, где на манеже рождается магия, ну а вы, зрители, становятся частью великого спектакля. Что вас ждет под куполом? Таинственный Египет, масштабные декорации и путешествия во времени, воздушные гимнасты, акробаты на батутах и бесстрашные эквилибристы. Более 30 видов дрессированных животных.

0: Национальная 45. А, друзья, и что же нужно делать? Внимательно слушать прямой эфир, ловить от меня задание и присылать правильный ответ на короткий номер радио 95444. А сегодня также будет вопрос, связанный, естественно, с цирком. И попробуйте угадать оптимальный и общепринятый во всем мире стандартный диаметр циркового манежа, друзья. Хорошо, хорошо, дам несколько вариантов ответа, чтобы вам было бы проще, ну и, конечно же, быстрее вы смогли ответить на этот вопрос. Ведь в конце этого часа определится победитель. Итак, первый вариант 23 метра, второй вариант 33 метра и третий вариант, возможно, 13 метров. Думайте только недолго. А прямо сейчас отправляйте свой верный ответ на короткий номер радио 95444 и выиграйте билет на незабываемое шоу от компании 13 метров и Гомельского государственного цирка.
1: Сделано в Беларуси.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30.

Середина часа на Zephyr FM, и я на ребята продолжаю традиционный наш розыгрыш в прямом эфире, а приз – это билет на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид» от шоу-компании «13 метров» и Гомельского государственного цирка. Друзья, воздушные гимнасты, парящие над манежем, акробаты на спортивном батуте, эквилибристы. Каждый баланс – это как доказательство мужества и точности. Более 30 видов дрессированных животных и птиц, верные талисманы, сюжеты с характером и обаянием. Впечатляющий Египет во втором отделении откроет перед вами загадочный мир. Яркий

0: путешествие во времени. Ну и, конечно же, и сияющий шоу-балет, и за улыбки и хорошее настроение отвечает клоунское трио. А где это будет проходить? В парке культуры и отдыха по улице Интернациональная, 45А, в пятницу, субботу и в это воскресенье, друзья. А чтобы выиграть этот заветный билетик, я вам сейчас прочту вопрос, а вы должны прямо сейчас набрать верный ответ и отправить на короткий номер радио 9544, и уже совсем скоро в конце этого часа определится победитель. Попробуйте, друзья, угадать. Оптимальный и общепринятый во всем мире стандартный диаметр циркового манежа. Даже дам несколько вариантов ответа, чтобы вам было немного проще и легче, и, конечно же, быстрее ответить на этот вопрос. Первый вариант – 23 метра, второй вариант – 33 метра, и третий вариант – 13 метров. Подумайте только недолго, ведь совсем мало времени осталось, чтобы определить победителя. Скорее отправляйте свой верный ответ на короткий номер радио 9544 и выиграйте заветный билет на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид».
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: Все мы изначально.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ООО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков, операторов станков ЧПУ, операторов ПТС, перезарядчиков сборных станков, электромонтеров и других. Обучение на месте. Заработная плата до 3200 рублей. Полный соцпакет. Телефон плюс 375 225 41 00 28.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша. А разыгрывали билет в цирк от компании 13 метров и Гомельского цирка, друзья. Ну что ж, вас ждет в этом прекрасном цирке. Это воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы и впечатляющий Египет во втором отделении. Изящный шоу-балет и клоунское трио, друзья. А пройдет это мероприятие 26, 27 и 28 июня. Ну что ж, а чтобы выиграть билет, нужно было просто внимательно слушать прямой эфир и ответить правильно на мой вопрос. Какой оптимальный и общепринятый во всем мире стандартный диаметр циркового манежа? Ну что, а правильный ответ – 13 метров. Этот размер является неизменным стандартом для всех классических цирков, независимо от их вместимости и года постройки. Такой размер арены был выбран не случайно и продиктован законами физики. Исторический цирк базировался на конных номерах, и при диаметре в 13 метров лошадь, двигаясь по кругу, может бежать галопом с оптимальной скоростью и под идеальным углом, так что поэтому неспроста было выбрано этот размер. Ну давайте же узнаем, кто же наш сегодняшний победитель. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 2488. Мы вас поздравляем и выиграли заветный билетик на шоу 13 метров и Гомельского цирка. Обязательно с вами свяжемся, правда, чуть позже, но расскажем, где и как можно забрать свой заветный билетик. А остальные остаемся на самой сладкой радиоволне, наслаждаемся хитами, актуальными новостями города и страны. И напомню, что розыгрыш пройдет еще завтра, в эту пятницу, с 13 до 14 часов. Не упустите свой шанс, друзья.
1: Радио без тормозов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Беларусь готова к дальнейшему развитию сотрудничества с Московской областью, заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором региона. Во время беседы поднималась тема о проходящем в эти дни форуме двух государств. Конференция, напомню, будет длиться до 26 числа. Главная тема – экономическое взаимодействие районов как основа устойчивого развития стран-соседок.
0: Город.
1: С 25 по 28 число будет ограничено движение по улице Карбышева от Апермана до Минской. 26 июня с 7 утра до 6 вечера нельзя будет проехать по улице Комсомольской от Советской до Чунгарской, а также по Московской от Советской до Чунгарской. В этот же день в 18.00 будет недоступен проезд по Социалистической от Московской до Минской. 27 с 7.00 до 11.00 по улице Комсомольской и Московской от Советской до Чунгарской, а также по Социалистической от Московской до Интернет. Национальной.
0: В мире.
1: Мощное землетрясение произошло в Венесуэле. В Каракасе и других городах полностью уничтожены или серьезно повреждены сотни жилых домов. На месте обвалов идут поисково-спасательные работы. Пока известно о 32 погибших и более 700

Синоптики обещают переменную облачность с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: На календаре четверг, и пусть до выходных еще один день, нет, это отличный повод зарядиться позитивом и хорошим настроением на Zephyr FM. А впереди солнечное лето, долгие прогулки и новые впечатления. А вот чтобы энергия не покидала вас до самого вечера, ну, не забывайте о самом главном. И специалисты предупреждают, если вы вдруг перестали хотеть пить, ну, это тревожный сигнал. В этот момент механизм жажды в организме уже отключился, а значит, тело начинает страдать. Так что прямо сейчас сделайте паузу и выпейте стакан чистой воды и берегите себя, оставайтесь бодрыми и отличным настроением на волне 95.4.
1: Дневной зефир.

0: середина часа на Zephyr FM. А знаете, друзья, что общего между прогулкой в парке и путешествием в другой город? Ну, и то, и другое – это отличная терапия для нашего ума. Ученые давно доказали, что свежий воздух и смена обстановки – это мощное оружие против стресса и депрессии. Когда мы просто гуляем, мозг насыщается кислородом, а монотонное движение помогает упорядочить мысли. А вот путешествие – это перезагрузка системы, новые впечатления, незнакомые улицы и другая культура буквально заставляют нас выйти из рутины, тренируя умственную гибкость. Так что, если вы чувствуете, что мысли, ну, зациклились, а настроение на нуле, не обязательно сразу бежать в аптеку. Иногда билет на поезд или просто пара часов на свежем воздухе, на природе работают лучше любых лекарств. Так что выбирайтесь, друзья, из четырех стен. А лучшее сопровождение – это Zephyr FM.
1: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

0: Реклама. День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Доброе время, 14.53, вы слушаете самую сладкую радиоволну. Ну что ж, мое эфирное время подошло к своему завершению. С вами была я, Маримята, все эти 4 часа на самой сладкой радиоволне. Ну что ж, без музыки, конечно же, вас не оставлю. А если хочется так вечером провести свой досуг, то прямо сейчас на территории Бобруйск-арены город готовится к встрече участников международного фестиваля «Венок дружбы». Остаются последние штрихи, и напомним, гостей и жителей Бобруйска здесь ждут уже сегодня. С 3 часов дня до 21 часа хоккейный клуб «Бобруйск», работа торговых рядов. А с 19 до 20:30 хоккейный клуб «Бобруйск», концерт группы «Балаган Лимитед Гуляй Душа» и вход по билетам. Так что есть время, друзья, так что приходите, будем рады.
1: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Под кураторством парламентов двух стран в эти дни проходит форум регионов союзного государства. Белорусский лидер подчеркнул, именно благодаря тесному региональному взаимодействию удалось сохранить теплые отношения двух стран.
0: Город.
1: С заботой об экологии. В рамках марафона молодежи на территории микрорайона Киселевичи провели акцию «Скворечник». В полезной инициативе приняли участие учащиеся учреждения образования «Бобруйска». Ребята повесили с десяток домиков для птиц, очистили от мусора территорию экотропы. Подробности в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: Детали.
1: С 1 июля вводится ежемесячный минимальный размер налога на профессиональный доход – не менее 45 рублей. Эта сумма уплачивается даже за те месяцы, когда заработка не было и чеки не формировались. Для получателей пенсии взнос 18 рублей в месяц. В случае, если физлицо не осуществляет деятельность, но все еще стоит на учете, тогда ему стоит рассмотреть вопрос о прекращении регистрации в приложении.
0: В мире.
1: В Венесуэле последствия мощного землетрясения обернулись серьезной гуманитарной трагедией. По последней информации, жертвами стихии стали 164 человека, а число раненых превысило 970. Сейсмическая активность проявилась в виде двух сильных подземных толчков. Их магнитуда выше 7 баллов. В стране введен режим чрезвычайного положения. В Бобруйске сейчас облачно, +24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: не нужно копить. Можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом.
1: Когда секунды решают все. Огонь, вода, беда. Они не спрашивают. Но ты знаешь, как спасти. Один звонок и жизнь в безопасности. Не теряй самообладание. Звони 101 или 112. Действуй правильно. Сохрани жизнь. МЧС Беларуси. Всегда рядом.
2: Телефон рекламной службы. 8044 550 3030.

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Бобруйске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
1: В стране.
2: Секционные заседания проходят на 13-м форуме регионов Беларуси и России. В центре внимания экспертов – вопрос эффективности использования потенциала регионов. В обсуждении участвовали около 60 специалистов. Яркий пример – программа «Один район, один проект». Реализовано 144 проекта, привлечено 3,5 миллиарда рублей инвестиций.
1: Регион.
2: 26 июня на территории Могилевской области пройдет единый день безопасности дорожного движения под девизом «Обгон должен быть безопасным». Его цель – предупреждение ДТП в результате нарушения скоростных режимов. Сотрудники госавтоинспекции выступят в трудовых коллективах и организациях, осуществят рейдовые мероприятия на дорогах.
1: Детали.
2: Частное предприятие розничной торговли из Бобруйска, применив схему уклонения от налогов, недоплатило почти 400 тысяч рублей. Совместная проверка налоговой и милиции вывела сокрытие наличной выручки более 1 миллиона рублей и выплату неофициальной зарплаты наемным работникам. Заведение получило уведомление о доначислении НДС, налога на прибыль и НДФЛ. Плательщик исполнил требования, недоимки поступили в бюджет.
1: В мире.
2: Японию сотрясло землетрясение магнитудой выше 7 баллов. Пострадали как минимум 5 человек. После подземного толчка была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято. Стихия вызвала перебой в работе железнодорожного сообщения. Также напомню, в Венесуэле произошли 2 сейсмические активности, в результате которых погибло свыше 150 человек. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 54%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

рождение суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы...

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Символ нашего времени – беспорядочная, лихорадочная деятельность.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 82 копейки, евро 3,21, за 100 российских дают 3,77 белорусских. В Беларуси запустят новое производство кухонных столешниц и ДСП. Часть оборудования уже закуплена, заключены контракты на следующую партию. Также предприятие планирует расширить выпуск древесно-стружечных плит и в этом году собирается начать производство нового завода по их производству. Мощность фабрики достигнет 600 тысяч кубометров в год. В Беларуси упростили оформление спонсорской помощи. Теперь для одобрения благотворительной сделки организациям достаточно предоставить проект договора, а руководителю госоргана выпустить приказ вместо личной подписи на документе. Новые правила призваны существенно ускорить процесс оказания безвозмездной поддержки. Портрет актрисы Брижит Бардо выставят на торги за почти 1,5 миллиона долларов. Полотно было написано нидерландским художником в 1959 году, причем холст с изображением актрисы считается одним из ключевых произведений автора. В июле аукционный дом планирует показать картину в Монако, а продавать ее будут в Париже в октябре. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 82 копейки, евро 3,21, за 100 российских дают 3,77 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 15 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 73 доллара 82 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области переменная облачность, возможны кратковременные осадки. Ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до 25 градусов тепла. Влажность 59%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: дома.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц.

0: Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на shopbuildtelecom.by.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side.

0: Реклама.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ВАТ. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Не нужно копить. Можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом.
3: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 3500 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
2: на сайте бутикавто.бай.
3: Я устала выбирать.
4: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
3: Люблю тебя, пойдем скорее.
4: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
5: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
6: ООО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков, операторов станков ЧПУ, операторов ПТС, перезарядчиков сборных станков, электромонтеров и других. Обучение на месте. Заработная плата до 3200 рублей. Полный соцпакет. Телефон +375 225 41 00 28.
7: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
8: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ВАТ, до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас в Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Фабрика улетного настроения. Зефир ФМ.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Беларусь готова к дальнейшему развитию сотрудничества с Московской областью, заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором региона. Во время беседы поднималась тема о проходящем в эти дни форуме двух государств. Секционные заседания прошли на 13-м форуме регионов Беларуси и России. В центре внимания экспертов – вопрос эффективности использования потенциала регионов. Яркий пример – программа «Один район, один проект». 26 июня на территории Могилевской области пройдет единый день безопасности дорожного движения под девизом «Обгон должен быть безопасным». Его цель – предупреждение ДТП в результате нарушения скоростных режимов. Подписано соглашение об установлении побратимских отношений и сотрудничества между городами Бобруйск и Борисоглебск, Воронежская область. Этот документ подписан в рамках проводимого 13-го форума регионов Беларуси и России. В рамках марафона молодежи на территории микрорайона Киселевичи провели экологическую акцию «Скворечник». В полезной инициативе приняли участие учащиеся учреждения образования Бобруйска. Ребята повесили с десяток домиков для птиц, очистили от мусора территорию экотропы. 26 июня в 18 часов с площади Победы по улице Социалистической, Минской, Урицкого до Бобруйск-арены пройдет праздничное шествие «Сузорье кветок» участников Международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». В 18:00 на главной сцене пройдет торжественное открытие мероприятия. По 28 число будет ограничено движение по улице Карбышева от Апермана до Минской. 26 июня с 7 утра до 6 вечера нельзя будет проехать по улице Комсомольской от Советской до Чангарской, а также по Московской от Советской до Чангарской. В этот же день в 18:00 будет недоступен проезд по Социалистической от Московской до Минской. 27 с 7 до 11 утра по улице Комсомольской и Московской от Советской до Чангарской, а также по Социалистической от Московской до Интернациональной. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области переменная облачность, возможны кратковременные осадки. Ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до 25 градусов тепла. Влажность 59%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0222 240 888.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Дизельный рамный внедорожник 212Т01 получил официальное одобрение типа транспортного средства и появится в России в начале третьего квартала 2026 года. Новинка оснащена 2-литровым двигателем мощностью 166 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Автомобиль базируется на классической рамной конструкции, зависимой пружины, многорычажной подвеской спереди и сзади. Официальная заводская гарантия на новый внедорожник для российского рынка составит 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
1: Про машины для людей.
2: Топливный гигант Shell показал легкий концепт-кар Triple 10 Challenge весом 1 тонна для демонстрации новой диэлектрической жидкости. Новинка использует прямое импрессионное охлаждение батареи, мотора и электроники в едином общем контуре с одним радиатором, что снизило стоимость аккумулятора на 25%. Прототип расходует всего 1 кВт энергии на 10 км пути, демонстрируя энергоэффективность на 30% выше большинства современных электромобилей. Батарея емкостью 32 кВт-часа обеспечивает машине 320 км автономного хода и заряжается с 10 до 80% ровно за 9 минут 54 секунды.
1: Дай газу!
2: Ульяновский автозавод возобновит выпуск внедорожника УАЗ Патриот в специальной версии «Экспедиция» для тяжелого бездорожья. На старте продаж новинка получит только бензиновый двигатель, в то время как адаптация нового отечественного 2-литрового дизеля мощностью 136 лошадиных сил пока прорабатывается инженерами. Помимо стандартного силового обвеса, экстремальную модификацию оснастят полноценной электронной системой стабилизации с контролем торможения на поворотах. Весь модельный ряд Патриота также обзаведется современной светодиодной оптикой, другим рулевым колесом и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привычный рычаг управления раздаткой в салоне уступит место современному и удобному селектору в виде вращающейся шайбы.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: дома.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

там далеко. Я лечу на свет ослепляющим мотыльком. Мимо что-то судит морей материков. Но твой огонь стал уже домом и маяком. Скошу под ветры и тени. Силы потерял, но мне плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле. Я добьюсь того, что мы готовы.

хорошем круге эти без толку нарезаю. Знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий. На пути тебе едва ли остановлю.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного июньского вечера. Четверга, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передайте привет туповцу Дмитрию. Сил тебе, здоровья и терпения, братик. Я очень скучаю и жду. Твоя сестричка. Передайте, пожалуйста, Крюковскому Аристарху огромный привет от папы, брата Серафима. Держи, сынок, мы рядом. Самый согревающий душу приветик в этот солнечный июньский вечерок летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, написала Лариса. Дорогой, улыбнись, отличного настроения и уверенности в своих силах. Надеюсь, все складывается самым наилучшим для тебя образом. А у меня все хорошо, приветик прилетел, мое сердце радуется. 100 миллионов обнимашек и приветиков от всех наших, а отдельно от Олюшки и всей ее семьи. Любящий приветик летит самому милому родному мужу, дорогому папульчике Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, сегодня у

получила, потихонечку буду собираться уже к тебе. Тогда забрала Давидушку из садика. И гуляем с мама на даче, Маркуша на футболе. Ты бы знал, что внутри меня творится, лишь мысли о тебе. Я бесконечно люблю тебя, помни об этом, береги себя. Мои чувства, я без остатка буду дарить тебе всю себя, всю нежность, заботу и ласку. Хорошего настроения, вечерочка, сладеньких снов. Твоя любимая семья. Летит приветик из дома любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Любимый мой, ты самый лучший и самый родной для меня. Пусть у тебя сегодня будет хорошее настроение и спокойный вечер. Спасибо за твою заботу, поддержку и любовь. Даже на расстоянии ты остаешься самым близким мужчиной для моего сердца. Береги себя, хорошего вечера, целую буся моя, сладких снов, родной. Обнимаю и люблю. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому любименькому мужу Виктору Иванютинга, пишет Елена. Муж любимый, я у бабули, от нее тебе приветик. Любит и скучает, ждет домой. Мой приветик уже в Гомеле, жди, безумно сильно люблю, невыносимо сильно скучаю. Крепко обняла и расцеловала самого лучшего любимого мужа. Ты мое все, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Солнечный любящий приветик Щемареву Диме. Мне так не хватает тебя. Сильно люблю, ласково целую, нежно обнимаю. Жду радостной встречи. От Артема привет, а Полина лично передаст. Хорошего вечера. Думаю, настроение у тебя отличное. До завтра. Бесконечно целую. С любовью, жена. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Июньский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю пламенный привет Ахремчику Никите. Не грусти, не ленись, занимайся собой. Тебя ждут завтра в гости, может, поеду к Галине Александровне. Жду приветик, Сергей Олегович. Передайте привет дубовцу Дмитрию Зай. Мы тебя очень любим и скучаем, твоя жена и дети. Пожалуйста, передайте приветик моему любимому Матушеву Сергею, пишет Кристина. Родной мой, все у меня хорошо, надеюсь, у тебя тоже. Получаю каждый день твои приветики, они меня очень радуют. Очень тебя люблю, жду встречи, у нас все будет хорошо, несмотря ни на что. Роднуля, береги себя, я очень сильно тебя люблю. Сладких снов, моя жизнечка. Твоя Кристина. Привет любимому мужу Стасу от Валюши. Люблю еще больше. Жду и скучаю. Жду приветика тебя. Пока нет. Моя любовь тебя охраняет и бережет. А вот привет Макаренко Даниилу посылает Оксана. Все никак не могу до родителей доехать. Плохо чувствую себя. Все выходные дома лежу. Ничего нового. Люблю тебя, Макаренко. Скучаю безумно уже. Ценю, целую, обнимаю. Твоя женщина. Снова летит любящий домашний приветик к нашему родному Александру Людвигевичу. А у нас все хорошо, но было бы еще лучше, если бы ты был рядом с нами. Ну а пока ждем и скучаем, посылаем миллион воздушных поцелуев. Хорошего вечерочка и сладеньких снов, не скучаем и рядом, твои родные. Привет любименькому мужу Сергею Карповичу посылает Нина. У нас все хорошо с Захарчиком, слава богу, все обошлось. Завтра жду тебя, люблю, ценю, скучаю, обнимаю. Твоя Карповичиха. Мой самый теплый привет тебе, Хайдар, мой король. Я очень сильно люблю тебя и скучаю больше, чем могут вместить километры. Каждый день думаю о тебе, береги себя, родной. Хорошего вечера, целую, люблю, очень жду. Передайте теплый привет любимому брату Ромашке. Пусть каждый новый день будет немного легче и теплее. Желаю тебе спокойствия и больше большого здоровья. Жду звоночек и встречи. Любовь, люблю тебя, сестра Настя. Домашний теплый приветик Прокопович Игорю посылает Светлана Бондарь. Солнышко, все у нас хорошо. Съездили в Старобин, дети немного закупились на завтра. Закончила прополку картофеля, теперь грядки впереди. Машкара с комарами так искусали ноги, что потекли, как колодки. Хожу, как на протезах. От всех наших большой привет, обнимашки. Очень люблю и сильно скучаю. Крепенько обняла и расцеловала. Твоя любимка. Самый любящий приветик братику и сыночку Шоколадимику посылает Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, гуляем на улице, смотрим мультики, готовим, сражаемся со всеми прелестями кризиса 3 лет. На следующую неделю, наверное, съездим в деревню, там передают сильную жару. А

Ну, все как обычно, братик. Хорошего вечера. Береги себя и не болей. Обнимаем крепко и очень-очень скучаем. Летит любящий и скучающий приветик самому лучшему, любимому и желанному мужу Димулечке Арсеньеву. Родной, очень надеюсь, ты получил мой приветик. Очень жду звоночка. Думаю о тебе постоянно. Скучаю очень. Береги себя. Люблю, целую, обнимаю. Твоя жена Любимка. Приветик, наш самый любимый Максим Демчук. Сегодня навалилась куча дел, поэтому решали их целый день. В пятницу поедем в Браслав на выходные. У нас все хорошо, получила приветик вчера. А еще попались твои мама и Тимуся и под ливень. Хорошего вечера, пирожочек. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.

0: Шалом.
1: Да, лето шагает по планете широкими шагами. Вот как-то лично, по моим ощущениям, июнь практически мгновенно пронесся, и до наступления июля осталась всего неделя. Но этот факт не может не радовать, друзья. У нас впереди еще много теплых, солнечных, радостных дней. Ну, а мы возвращаемся к вашим сообщениям. Хочу передать привет своему любимому мужу. Потерялся тех, друзья. Одну секунду, вот технический сбой. Любимому мужу Егору Кулешову. И пожелать хорошего настроения, пишет Анастасия. Жду тебя завтра после 17. Целую. Передаю привет любимому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. У нас все хорошо, сейчас пойдем на прогулку с дочей. Пусенок, я очень сильно скучаю, ты мне очень нужен. Люблю тебя всей душой и сердцем. Обнимаем крепко, твои девочки. Передаю приветик любимому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. У нас все хорошо, Артем на робототехнике, а мы с Мией готовим ужин. Вася передавал огромный привет папе, продлили командировку. Хорошего вечера, отличного настроения, мой родной. Любим и крепко целуем, твоя сестренка Ира. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, а ну-ка Александру, написала Елена. Все хорошо, приветик получили, собираемся сейчас с Максимом к стоматологу. Завтра жду, как обычно. Хорошего вечера, сладких снов, целуем, обнимаем. Твоя семья. Всем доброго летнего вечера желает Татьяна Дриневская. Любящий, домашний, душевный приветик и тысячи поцелуев и обнимашек летит сегодня нашему любимому дорогому сыночку Александру. Пусть каждый день твой сыночек начинается с улыбки, а поставленные цели легко покоряются. Знай, что неудача — это возможность начать заново, но уже более мудро. Хорошего вечера и душевного спокойствия. Береги себя, ты нам очень нужен. Любим безмерно и с нетерпением ждем. Целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Большой приветик Лёшке Дайнека посылает Валерия Карпова. Пусть добрые мысли наполняют душу теплом, а день будет легким, как облачко. Желаю солнечного настроения и искренних улыбок. Крепко-крепко обнимаю, горячо целую в обе щечки. Передайте, пожалуйста, наш привет Гайкевичу Александру, просит Юлия. У нас все хорошо, Тёма с Вероникой пришли ко мне, встретились с работы. Сейчас мы идем на прогулку, потом пить кофе с корицей. Огромный привет и обнимашки от нас всех. Держись, крепись, прорвемся. Летний домашний приветик к мужу Александру посылает Марина Дриневская. У меня все хорошо, уже дома отдыхаю, жди приветики от нас. Хорошего вечера, очень сильно люблю, скучаю, крепко обнимаю. Целую, твоя жена. Любимому брату Александру передаю солнечный привет из Гомеля, пишет Катерина Дриневская. У меня все хорошо, иду на массаж, веду переговоры по квартире с Денисом. Хорошего вечера и настроения, до встречи, обнимаю. Еще раз напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.

0: Шалом.
1: И вновь чудесного летнего вечера всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте привет Пашке Ярошевичу. Очень скучаем. Сегодня плюхались в бассейне и занимались огородом. Ждем тебя в помощь. Обнимаем. Береги себя. Ну а мы отправляемся в Инстаграм четверга, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю нежно любящий привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Любимые, пришли два твоих привета, даже не знаю, как ответить. Ну, знай, я люблю тебя, твой Светик. Передаем приветик нашему дорогому Кириленко Никите. Дорогой, как ты? Надеемся, все у тебя хорошо. Ждем от тебя приветик. Не забывай их отправлять. У нас все хорошо. Безумно ждем, когда уже услышимся. Как уже сильно все соскучились. Я с Ульяной на улице. Гуляем после сада. У мамы сегодня выходной. Приехала в гости. А Матвея все никак не вытащить на улицу. Крепкие обнимашки от всей семейки. Передаю привет любимому мужу Игорю Сигаеву. Спасибо за наше путешествие. Какие виды вокруг. Я люблю тебя. Рули осторожнее, пожалуйста. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Ты тот человек, с которым я хочу иметь миллион приключений. Танцевать под дождем. Целоваться у всех на глазах. Готовить завтрак и обеды и ужины. Драться подушками. Смеяться, ругаться, мириться и плакать. Повязывать шарфик и парить в облаках. Влюбляться снова и снова. Ты мой родной человек. Твоя кучерявая ведьмочка. Передаю привет своему любимому мужу Якимовичу Сергею. Хочу пожелать хорошего вечера и настроения. Жду звоночек, твоя Анютик. Для Барматова Алексея передайте, пожалуйста, приветик от Якутяночки. Скучаю безумно, от тещеньки тоже приветик. У нас все спокойно, все переживают только за тебя. Пролечиваю в больничке ушки, очень хочу тебя слышать. Привет-привет, самый лучший муж на свете, мой Максимус, летний лучичек тебе в сердечко. У меня все хорошо, настроение боевое, еду ставить точку в автоэпопее. Скучаю, обожаю тебя бесконечно, целую, твоя жена, твоя Виктория. Жаркий привет четверга летит родному Аристарху Крюковскому из Будапешта. Родной сыночек, скучаю, думаю о тебе и люблю, верю в лучшее, надеюсь на чудо. Береги себя. Летний теплый приветик передаем дорогому любимому сыну Живушка Дмитрию. Мы дома, все хорошо, очень рады нашей встрече, еще до сих пор под впечатлениями. Береги себя, родное, время летит быстро, обнимаем до хруста, твои родные. Передаю привет мужу Митьке Евгению, любимый, все наши дни для меня бесценны. Я благодарю тебя за теплоту твоей души и за нежность рук, за бережное, трепетное внимание, за бесконечное терпение, за каждую минуту, проведенную вместе. Безумно люблю, береги себя, твоя Анастасия Васильевна. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июньский шалом в эфире.

Навіть осінь ні з ким, он да утра, ти ні в курсі.

0: столом.
1: 19:44 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Селицкий Александр, с днем рождения! Всего самого наилучшего! Сын, ты наша гордость, ты лучший, любим тебя! Семья навсегда! Летит скучающий приветик Паше Ярошевичу от жены Кати и сына Вовки. Мы очень любим тебя, были рады увидеть. Гуляем и наслаждаемся погодкой. Береги себя, мы очень тебя любим. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, все у нас хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Передаю привет доченьке Дементьевой Илоне. Я очень тебя люблю. А вот приветик Дмитрию Жаркову. Мы очень сильно тебя любим и ждем. Ты лучший от твоей семьи. И вернемся мы в нашу группу ВКонтакте, друзья. Да, вот еще один приветик прилетел. Солнечный привет Дайнека Алексею. Спасибо за приветик и теплые слова. Надеюсь, мы вместе реализуем твои планы. Я все так же на огороде, ягод разных много, поэтому работаем. Валерия собирается к тебе в июле, ждет очень встречи. Храни тебя, Господь. Обнимаю крепко. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным июньским вечером зарядить своих родных и близких отличным летним настроением и позитивом. Ну а пока послушаем Жасмин с треком «Какое счастье». Далее Юлия Савичева, ее трек «Осторожно». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

Шалом. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера четверга и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только отличных новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока.

всем с порога. Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: Вечерний зефир.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Крейся.
1: В Бобруйске 22 часа.

0: сделано в Беларуси.
1: Что было трудно говорить, не смог.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».